Ты потяпи. Вся это ей. Срав. Кака. Сакака раквиля где-то. Alle Billy Bunbaga. Oh, take it. Tono Yan Botokie. To Samastie. Same Bar. Sucha tu ve que es para